0: В эфире радиостанция «Благо». Вы слушаете программу «Граждане неба».
1: Преображение Господне. В конце пути земной жизни Господь Иисус Христос открыл Своим ученикам, что Ему надлежит пострадать за людей, умереть на кресте и воскреснуть. После этого Он возвел трех апостолов, Петра, Иакова и Иоанна, на гору Фавор и преобразился перед ними. Лицо его просияло, а одежда сделалась ослепительно белыми. Два пророка Ветхого Завета, Моисей и Илия, явились Господу на горе и беседовали с ним. А глаз Бога Отца из светлого облака, осенившего гору, свидетельствовал о божестве Христа. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Преображением на горе Фавор Господь Иисус Христос показал ученикам славу своего божества для того, чтобы они во время его грядущих страданий и крестной смерти не поколебались в вере в него, единородного Сына Божия. По традиции на преображение Господне в конце божественной литургии совершается освящение яблок и других плодов, поэтому в народе этот день называют вторым или яблочным спасом. Первым спасом – медовым. Когда в храмах совершается освящение меда, считается 14 августа – праздник происхождения честных древ животворящего креста Господня, а третьим спасом – ореховым – именуют 29 августа – день празднования в честь перенесения нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.

августа 5-18. Житие и страдания преподобной мученицы Евдокии Шиковой и послушниц ее Дарьи Тимолиной, Дарьи Сиушинской и Марии. Передача вторая. Особой пищи она не употребляла и редко ела картошку с разварки. В последний год печку почти не топили. Щи варили летом у Карасевых, зимой дома. В печи ничего не пекли, ни хлеба, ничего. И сухарей не сушили, пекли только яйца. Рыбу ела редко, мясо от юности не ела. А приносили всего, из добных лепешек и вкусного, и сладкого. Все, что приносили, она делила на две половины и давала тем другим хожалкам половину, их было четыре, и говорила: «Вот, не гневайтесь, что я вам не даю». Они воевали, что их здоровых четыре, и им мало, и полученное тут же съедали, а другую половину Дуня в чулок клала. Скажет: «Завтра», да так и оставит. Хлеб она потребляла от одних людей, там женщина пекла с молитвой. «Принесет в чистом, и когда принесет, пели от святые иконы твоя». Тараканов было множество. Хлеб отрежут, закроют, а они все изъедят, да заветрится. Отрезала первый кусок поля,

потом Даше, и третий, всегда черствый и маленький кусочек, себе. Остатки корки отдавала младшей хожалке. И на завтра ели сухари натощак. Она говорила, кто ест мягкий хлеб, тот не постник. Но если постишься, да дорвешься до мягкого хлеба, это плохо. Всякий кусок Дуня крестила и говорила: «Христос воскресе!» Если молитвенного правила не кончит, то 3 дня пролежит без пищи. После еды читали молитвы на сон грядущим и псалтирь. Когда все лягут, Дуня просит младшую хожалку принести 2 копеечные свечи, и как только все заснут, она их оградит знаменем креста. Потом подадут ей свечу в руки, и она ее зажжет. Поле греет в это время чулки, а Дуня не спит, шарит у себя, ищет за поясом нитки или еще что-нибудь. И как догорят свечи, всех поднимает, а Полю кладет. Последний год она стала будить, как только одна сгорала свеча, а раньше больше давала покоя. Поле уснет, и дверь ногами невзначай откроет. Дуня закричит: «Караул!» Все встанут, а дверь открыта. Зимой. И она всем начинает на Полю жаловаться, плакать и говорить: «Вон монашки что делают, зимой отворяют двери, нарочно меня хотят заморозить». А у нее и без того холод был такой, что в чайнике и в лохане замерзала вода. Все спали на полу измученные, не слыша ничего. Келья была дырявая, предлагали ей ставить новую, но она не захотела. Двор она решила сделать. Полю посылала. Поля говорила: «Сперва надо сделать келью». А она говорит: «Нет, двор». Послала ее отмерить место на сажень от старого двора. Его она ломать не велела, а разбирать, чтобы стука от полома не было. Стали строить. А давала она строить не всем, а кто табак не курит. Также и об ограде на могиле говорила: «Поля, дай ограду строить тем, кто не курит». Довела стройку до холодов. А эти люди, муж и жена, какие строили, были самые бедные и строили ей бесплатно. И бревна возили бесплатно. Даже хлеб с мекиной они ели в это время. Потом она их позвала к себе. «Вы здесь, — говорит, — хотите получить награду? Или в будущем?» Они не захотели плату взять, помолились и взяли у нее благословение. Врыли столбы и забрали стены. Она посылает Полю: «Поди, посмотри, не косой ли поставили?» Та сказала: «Немного косоватый будет». Дуня до того плакала: «Невозможно», и спрашивает, нельзя ли его опять разломать и исправить. Даша пожалела этих людей и стала уговаривать. А она, Даша, говорит: «Ты не вникай, это дело не твое. Пусть Поля сама как хочет с ними». Поля сказала: «Никак, Дуне, нельзя. Надо рядом врывать другой столб». Она и велела: «Ставьте другой столб». А он был ни к чему. Только чтобы не было коса. И когда они кончили, строили они 6 недель двое. Их призвала в келью и говорит: «Вот вы мне здесь выстроили, а вам в будущем Господь выстроит». Дала им по кружке воды и по куску ржаного хлеба. В том же году муж и жена оба умерли. «Еще бы кто нашелся, кто бы мне келью выстроил», — говорила. «Полому, чтобы не было, и стуку я не слыхала. А келью бы мне выстроили. Если я стук-то услышу, я не вынесу». Так без кельи она и осталась. Денег от юности в руки не брала. Письма, кто присылал, она мало читала. Которым отвечала, а которым нет. Сроду ни с кем она не целовалась, и руку никому свою не давала целовать. Своим хожалкам всем запрещала давать руку при здоровании и не велела с мужчинами оставаться наедине. Царов пускала 1 раз в год, а Даша 20 лет никуда не выходила. Во время воскресной обедни Дуня запрещала печку топить и к святыне приступала строго, а последнее время не давала уж и полы мыть, потому что полы она считала большой грязью. И белье не давала стирать в пятницу и среду, а только во вторник и в четверг. И при этой работе не давала со своего стола просфору, не давала дома обедать и лампаду поправлять, но в церковь пускала. После полов она велела мылом руки мыть, съесть кусок хлеба и взять книгу в руки, псалтирь или молитвенник. Только через 2 суток она разрешала прикладываться к иконам, также и после бани. «Ходи дома немытая, да всего допустит, а после...»

после бани? Нет. Если обуются в лапте или в валенке, или еще во что-нибудь, весь месяц в этой обувке ходить надо. Хоть сыро, хоть жарко, разуться нельзя, а то не будет пить и есть, и плакать будет. Если тихонько разуются, она все равно узнает, ругаться не будет, а будет сильно плакать. У них до того ноги отекут, что невозможно, весь день на ногах, без отдыха и без сна. Ноги сырые, а греться не пустят, а иначе закричит дуром. Также весь месяц не давала сменять белье и платок, а при народе обличала. Она монашка, а грязная. Кто ей служил, тем не давала брать в руки ни ножа, ни топора, ни веника, а то ей была великая скорбь. И ничего не давала делать, кроме молитвы. Не давала ходить за собой при женской немощи, брала другую. Если обе сразу, то она и не разговлялась. Мало кто ее подвиг понимал. Она плачет, жалуется на хожалок, а сама так велит. И тут же плачет и улыбнется. Поляна сказала: «Если я тебя при людях буду ругать, ты не смущайся. Они меня не моют и рубахи мне не дают», и заливается при этом слезами. Чтобы подвига ее не знали, она говорила: «Ныне нет отрадного дня», и сама не ела и никому не давала. А тут по покойнику в колокол ударят, село-то большое, нельзя уже есть, или еще что случится. Все это были поводы, чтобы не есть. Покойника пронесут, хожалки просят. Она: «Завтра поедим». Скажет: «Молитесь, чтобы завтра отрадный был день». Так и отведет день ото дня, потом и забудется, а хожалкам не дает, говорит: «Больному принесли, я сама съем». Когда покойника несут, она лежит недвижимо. И если ест в это время, то бросит. И если правило, молиться больше не станет. Лежит и всем велит молчать. Поля ее спросила: «Дуня, почему ты так к покойникам относишься?» «Глаз Господень, когда в колокол бьют, объяснил, чтобы молились за рабов». И скажет: «Такой же брат, такая же сестра, мы все одной крови. Вспомни, что их встретит. Умру, и ты молись за меня». И до тех пор она лежит недвижимо, пока его не схоронят, и никого в келью в это время не пустят. Она говорила, что не только за того, что милостыню приносил, нужно молиться, но за всех, о ком узнаешь. Она очень боялась загробной жизни, как ни один старец не боялся. Поля раз говорит: «Дунюшка, хорошо, чтобы ты померла». Она заплакала и говорит: «Я лучше здесь на ножах буду лежать». Спросит: «Поля, я умру, будешь за меня молиться?» Она ответит: «Буду». «Но скажи тогда, как ты за меня будешь молиться?» «Ежедневно буду за тебя молиться 150 раз». Наверное, имеется в виду прочтение молитвы «Богородица Дева Радуйся». А она говорит: «А за это отрада будет?» «Да». Она утешится и успокоится. Одна женщина удавила ребенка на первый день Пасхи и к ней пришла. А Дуня это провидела. Как она вошла в келью, Дуня сразу закрылась с головой. Женщина принесла каравай белого хлеба и 2 пуда пшеничной муки. 7 человек их было, и никому из них Дуня не дала брать его в руки. Чужих покормила и чужим отдала этот каравай. А муку в сенях поставили, так на нее и лил дождь. А женщина ей не созналась. Дуня ее не обличила при всех, а Полю послала спросить. Она сказала несчастной: «Ты не отчаивайся, ведь и разбойника Господь спас. Ты кайся». Женщина заплакала и говорит: «Если узнают, что я родила, то я удавлюсь». Дуня Полю призвала: «Ступай, посылай ее в Глухово». Только та уехала, Дуня Полю послала догонять и велела сказать отцу Николаю, чтобы он ей дал молитву и поисповедовал, и чтобы помолился о ней. Свекровь убийцы дала Поле кусок белого хлеба. Пришла она вечером, а Дуня плачет, говорит: «Поле, у тебя в кармане зараза лежит», и велела вынести хлеб чужим людям, и карман, чтобы чужие вымыли. Вытащили этот хлеб, помолились, сходили за водой, и только тут она стала разговляться. Загорелась у благодетелей в доме, и она Полю послала: «Сбегай, Поленька, а то Карасева сгорит». А дом-то был заперт, и никого не было.

Та влезла в окошко, залила огонь. Приходит, хожалки Дуни и говорят: «Как ты теперь будешь из ее рук есть, когда она пожар заливала?» А Дуня послала ее по воду и ела. А бывало, если кто из них в руки головешку возьмет, она ни за что не станет есть. А то был еще такой случай. Неподалеку от Дуни в одном доме затлелось. 3 дня тлело, а все было заперто. Когда зашли в этот дом, то увидели, что лежит обгорелая старуха возле самовара. И как стали ее брать, у нее рука отвалилась. Вытащили ее на луг, и вдруг видит Даша, поросенок бегает и говорит: «Дунюшка, смотри, как поросеночек-то бегает». Дуня глянула, но увидела не поросенка. Она взвизгнула, ее заколотила. И окна, и двери все велела запереть крепче и никого не пускала. А потом так плакала, прямо невозможно, и велела перекрестить все кругом, и окна, и двери, и лежала, не пила, не ела целые сутки. И занавесили все окна, потому что старуху несли хоронить мимо Дуни. Около этого дома Дуню потом били. И где лежала старуха, она этим местом не давала проносить милостыню. А если кто проносил, то она сама не брала и хожалкам не давала. А одного старика Дуня велела ради Бога посещать. Он жил в нищете, весь в червях был. И когда умер, и его также несли мимо Дуни, то она велела открыть все двери и окна, и сама пела и молилась. А тут, если родственники умирали, она хожалок не пускала. Сама ничего с таких поминок не пила и не ела, и им не давала, а от других и чужих давала. Когда кого расстреляют, да из этой семьи придут, то она не пускала их до 40 дней и говорила: «Ну, они руками хватают везде». Видно, боялась, как ее будут расстреливать. Какой бы позорной смерти не предали их, а все-таки их хоронят. А меня не станут хоронить и в колокола звонить не будут. Господи, Господи, какие люди счастливые, помрут, звонят, а меня, как скотину, в яму свалят. Но этих людей, говорила она, кое меня расстреливать будут, тоже расстреляют. Что и сбылось. Верующим наказывала: «Бегите на скит за можжевельником и бросайте под ноги, как меня понесут». А они ей отвечали: «Мы не только это, Дуня, мы сколько священников призовем тогда». А она отвечала: «Все разбежитесь от меня. На могилку мою почаще ходите. Вы будете плакать и рыдать на моей могилке. Я буду все слышать, но отвечать не могу». Поля говорила: «Я умру, ты принимай схиму. Я умру, а ты останешься. А если не примешь, то Богом будешь наказана». Поля ответила: «Я, Дуня, не ученая. Кто у меня живет, все будут ученые. Старайся обо мне молиться, и я там тебя не забуду. Иди в монастырь». Незадолго до смерти, когда ее мыли, она говорит: «Давайте мне рубашку, кою я на смерть приготовила. Уж зима, холодно, она потолще, в ней будет потеплее». А когда ей голову расчесывали, сказала: «Ты меня последний раз держишь». Еще она говорила: «Я до осени доживу, новую жизнь поведу, а вы всякий сам себе хлеб приготовляйте, я больше вам готовить не стану. Тогда вам всем легко будет жить, а ты принесешь мне из Бабина». Везде не давали молиться за нее до 40 дней, а в Бабине священник все время молился. И на дому у Дуни служил панихиды. Этого священника она исцелила. Он очень сильно заболел горлом. Поля в то время была в Гавриловке и торопилась к службе. Пришла к сестре и спрашивает: «Обедня будет?» А сестра отвечает: «Батюшка сильно хворает, скоро умрет, доктора сказали». И вдруг пошел звон к утренне, и батюшка идет ни в чем невредимый. В церкви к Поле батюшка подошел и рассказал, как он от Дуни получил исцеление.

ее на луг, и вдруг видит Даша, поросенок бегает и говорит: «Дунюшка, смотри, как поросеночек-то бегает». Дуня глянула, но увидела не поросенка. Она взвизгнула, ее заколотило. И окна, и двери все велела запереть крепче и никого не пускала. А потом так плакала, прямо невозможно, и велела перекрестить все кругом, и окна, и двери, и лежала, не пила, не ела целые сутки. И занавесили все окна, потому что старуху несли хоронить мимо Дуни. Около этого дома Дуню потом били. И где лежала старуха, она этим местом не давала проносить милостыню. А если кто проносил, то она сама не брала и хожалкам не давала. А одного старика Дуня велела ради Бога посещать. Он жил в нищете, весь в червях был. И когда умер, и его также несли мимо Дуни, то она велела открыть все двери и окна, и сама пела и молилась. А тут, если родственники умирали, она хожалок не пускала. Сама ничего с таких поминок не пила и не ела, и им не давала, а от других и чужих давала. Когда кого расстреляют, да из этой семьи придут, то она не пускала их до 40 дней и говорила: «Ну, они руками хватают везде». Видно, боялась, как ее будут расстреливать. Какой бы позорной смерти не предали их, а все-таки их хоронят. А меня не станут хоронить и в колокола звонить не будут. Господи, Господи, какие люди счастливые, помрут, звонят, а меня, как скотину, в яму свалят. Но этих людей, говорила она, кое меня расстреливать будут, тоже расстреляют. Что и сбылось. Верующим наказывала: «Бегите на скит за можжевельником и бросайте под ноги, как меня понесут». Они ей отвечали: «Мы не только это, Дуня, мы сколько священников призовем тогда». А она отвечала: «Все разбежитесь от меня, на могилку мою почаще ходите, вы будете плакать и рыдать на моей могилке. Я буду все слышать, но отвечать не могу». Поля говорила: «Я умру, ты принимай схиму. Я умру, а ты останешься. А если не примешь, то Богом будешь наказана». Поля ответила: «Я, Дуня, не ученая. Кто у меня живет, все будут ученые. Старайся обо мне молиться, и я там тебя не забуду. Иди в монастырь». Незадолго до смерти, когда ее мыли, она говорит: «Давайте мне рубашку, кою я на смерть приготовила. Уж зима, холодно, она потолще, в ней будет потеплее». А когда ей голову расчесывали, сказала: «Ты меня последний раз держишь». Еще она говорила: «Я до осени доживу, новую жизнь поведу, а вы всякий сам себе хлеб приготовляйте, я больше вам готовить не стану, тогда вам всем легко будет жить, а ты принесешь мне из Бабина». Везде не давали молиться за нее до 40 дней, а в Бабине священник все время молился. И на дому у Дуни служил панихиды. Этого священника она исцелила. Он очень сильно заболел горлом. Поля в то время была в Гавриловке и торопилась к службе. Пришла к сестре и спрашивает: «Обедня будет?» А сестра отвечает: «Батюшка сильно хворает, скоро умрет, доктора сказали». И вдруг пошел звон к утренне, и батюшка идет, ни в чем невредимый. В церкви к Поле батюшка подошел и рассказал, как он от Дуни получил исцеление. Входит к нему сначала апостол Фома, потом преподобный Серафим, старец Никодим и с ними Дуня.

Она бы какую икону мне не написала, я бы за благодать принял. Потом пишет в письме: «Помолись, Дуня, за меня. Если я до Пасхи доживу, обедню отслужу, то тебе хожалку пришлю, а до Успения доживу, то Царицу Небесную пришлю». Самая первая хожалка батюшки Сафрония – Александра Михайловна. О ней и писал отец Сафроний Дуне, когда обещал прислать хожалку. Она 30 лет к нему ходила и за 30 верст ему хлеб носила. И вот начал батюшка ее гнать: «Уйди от меня, выгоните ее, она воровка, она у нас все растащит». Она плачет: «Ваше преподобие, что вы со мной делаете? А он, знай, гонит». Дуня и прислала за ней взять ее погостить. Привезли ее совсем больную, она кричит: «Дуня, помираю от холода и голоду». А Дуня говорит ей: «Терпи». Так она пробыла у Дуни весь пост и выздоровела. А когда пришла к отцу Сафронию, он велел ей готовиться к исповеди. «Я, — говорит, — тебе последнюю обедню отслужу». И другие хожалки стали готовиться, но он их никого не причастил, а только ее. Она на Пасху причастилась и 2 недели спустя умерла. Дуня, как узнала о смерти Александры Михайловны, очень плакала и сказала: «Отпало у меня правое крылышко». У Александры Михайловны в ногах были черви, и она в баню не ходила. А получила она эту болезнь так. Она пришла к отцу Сафронию, а он говорит: «Ты любишь меня?» Она говорит: «Люблю, батюшка». «Ты чего хочешь, вечного или земного?» Она говорит: «Вечного». «Хочешь страдать, как я, мою скорбь получить?» Она говорит: «Хочу». И стали у нее на ногах пробиваться раны, и завелись в них черви. Ноги у нее болели 15 лет. Никому она этого не говорила, только Дуне показала, потому что Дуня это провидела и сама спросила: «Сознавайся, какую скорбь ты несешь? Поле, не бойся, она со мной вместе и никому при твоей жизни не скажет». Александра Михайловна раньше Дуню не знала совсем. Когда отец Сафроний скрылся в леса, никому не сказал. Александра Михайловна очень плакала о нем, ходила и искала его. По лесу однажды идет и догоняет ее старец и спрашивает: «Кого ты ищешь?» Она говорит: «Старца, который всегда утешал меня. Он скрылся». Старец сказал: «Запоет петух, иди на голос, и он тебя встретит. А еще в пузе есть больная девица, тоже посещай ее каждый месяц, как и батюшку». Услыхала она петуха и пошла. Видит, стоит отец Сафроний прямо против кельи, и он посылал Дуне с Александрой Михайловной все, что только ей понадобится, а Дуня — батюшке. Однажды отец Сафроний прислал Дуне большой образ Царицы Небесной Иверской и всегда присылал масло. И вот у его хожалки Веры так заболели пальцы, что думали, они у нее отвалятся. И он ее послал к Дуне: «Поезжай, Верочка, к Дуне, от Царицы Небесной ты исцелишься». И Вера получила исцеление. Когда Поля в первый раз пришла к отцу Сафронию, он прямо сказал: «Счастливица та, которая благословила тебя в монастырь». Благословила Дуня. И дальше все время говорил о Дуне, какая она подвижница и светильница, от земли до неба столб, и что надо слушать ее и подражать ей. После Поля стала ходить к нему. Пришла один раз, а он: «Что она к тебе привязалась, вшивая девчонка, к монастырскому человеку? Какая же в ней может быть благодать? Никаких у нее уставов нет, заведут они и целый день и ночь только поют. Грязь у ней, холод, вши. Разве только в этом спасение, в холоде и грязи? И тараканы у ней. В пятницу рыбу она потребляет, в утреннюю ест, в обедню спит. Вон у меня девушки поклоны кладут, акафисты читают по монастырскому уставу, а она и сама мучается, и хожалок мучает, и всех, кто к ней ходит, мучает». 3 раза он говорил одно и то же, что она беспокоит монастырского человека, отрывает ее от послушания. 3-й раз он начал говорить: «К тебе, Дунюшкина, вошь пристанет. Как ты придешь в монастырь, тебя выгонят из монастыря-то, скажут, вшивая». Она отвечает: «Я нарочно бросала, да они не пристают». Он вдруг ей показал пальцем на правую руку: «Вот Дунина-то вошь». Она стала ее искать,
А он начал смеяться, как малое дитя, и потом сказал: «Кто больных любит, великая благодать». Взял ее за голову и говорит: «Я сейчас тебя благословляю к Дуне жить. Служи ей, как матушке-игуменье, не приступая ни одной заповеди ее, свою волю не твори, а послушание все исполняй, что она тебе скажет». Милостыню всю Дуня крестила и пела: «Отцветы иконы твои я, и кандак, и величание». Раз принесли милостыню в вербное воскресенье, к Пасхе творог и внесли в сени. Кошки раскрыли и поели его, и все четыре сразу околели. В нем был намешан мышьяк. А один раз окна в первый день Пасхи выбили, и Дуня лежала в стеклах и в крови, и не велела убирать, пока не кончит правила. Окончила молитву, тогда дала убрать. А выбил окна муж одной женщины по злобе, что она ходит к Дуне. На Дуню и до революции гонение было, и всякие досады. Однажды приехали урядники, созоровать над нею хотели, покружились около кельи, а к ней подойти не смогли. И уехали. Напротив Дуниной кельи жили неприятели Дуни. Бывало, дьякон убьет собаку и бросит к ней во двор, а ей эта скорбь большая. Она сутки плакала, не переставая после этого. Вскоре его перевели из пузы в другое место. Другие враги объявились. Камнями лукали в народ, что около кельи стоял, и все это место впоследствии выгорело, и скорбь этим людям была невыносимая.

Я ее лик не видел, но она вошла с ними, взяла за горло и сказала: «Вставай, здрав будешь, иди служи обедню. Жалко ты у меня у живой не был». Лица всех видел, а ее не видел, слыхал только голос. Святые ему сказали, что с ними Дуня. Однажды отец Сафроний, он сам иконы писал. В день ангела прислал ей икону Спасителя в терновом венце. Дуня как увидела, так и заплакала. Больному в день ангела какую икону прислал, надо утешительную, а он скорбную. И послала ее обратно, а он сказал: «Ну вот, какое-то у нее является суеверие,

В эфире радиостанция «Благо». Вы слушали передачу «Граждане неба». Продолжение вы услышите завтра в это же время.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Боже вечный и Царю всякого создания, сподобил имя даже в час сей доспети, прости ми грехи, я же сотворих всей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, воскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое и царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо, Господи Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же освятил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе мое. Просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся еликоти согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота, вольная моя и грехи, и невольная, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавая по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное о глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленная согрешения, или о молитве не родих, или ино, что содеях, лукаво я не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благо человеколюбец, да с миром лягу, сну и почию, блудный, грешный, окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам,
великодаровитый, бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я коленящийся мне на Твое угождение и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дни сего обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, ежети согрешив сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественною Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от мене, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав со одра моего, принесу Ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, дары ми восставшу словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не престает, то я заступлением, и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания темное сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости мя. Господи, избави мя всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави мя от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреши, Ты же, яко Бог чедр, помилуй мя видением из души моей. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое.
Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней, и даруй ми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце мое росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие, кротость. Господи, всели в мя корень благих страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи, и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец, и всех святых молитвами избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитесь и живу быть ему, дашь ты мне обращение окаянному и недостойному. Изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожрите мя и свести во ад живо. Ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подажди души моей окаянней. Сзади в сердце мое творите Твоя повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бо Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, пречистей Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанне согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таежде творю, ведущийся я, владычице моя, Госпоже Богородице, молю да помилуеши, да укрепиши, и благая творите да подаси ми. Веси бо, владычице моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая преступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися неугодно, бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Марии, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяния благая,
да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, яко да достойно мя покажешь благости и милости все святые Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородице Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе!

Владыко, человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветише днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святаго ангела, хранителя моего. Вему бо, Господи, яко недостоин есть человеколюбия Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеше, ничтоже велие, и аще чистого помилуеше, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоея, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголанней благости и милосердию, и як уже хочеши устроя мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди, Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно во своим сердцем и усты Богородицу сию исповедающе, яко во истину росшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наши. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселье глаголющих: радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, Бога отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею, Девою Богородицею, и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и невольная, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благо человека любец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй яже ко спасению, прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставление даруй, заповедавших нам недостойным, молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наши, и упокой их, и где же пресещает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых,
яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице единому славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца, прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе и Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю кайтися, точию, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руце Твои, Господи, Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный даруй мне.

Добрый вечер. В эфире радиостанция «Благо». Наши передачи мы начинаем с утренних молитв в 6:00. Духовные песнопения для вас прозвучат в 6:30, 13:00, 18:00. Свободный университет вы услышите в 7:20, 12:00, 19:00. Русская песня. Авторская программа Раисы Казанцевой в 8:30 и 20:00. Литературные чтения, спектакли, стихи, проза в 9:00 и 16:30. «Граждане неба» – передача о тех, кто помнит о нас в 10:00, 15:00 и 22:00. «Минуты классики» – лучшие произведения мировой музыки в 10:30, 15:30. «Россия сквозь века» в 14:00 и в 21:00. «Портрет мастера» в 14:30. «Шансонье России» в 17:00. Передача для детей «Сказка за сказкой» в 20:30. Вечерние молитвы заканчивают нашу программу в 22:30. В ночное время звучит псалтырь Давида и Евангелие. Слушайте нас на частоте 102,3 FM.

Вы слушаете песни в исполнении Муслима Магомаева, Евгения Мартынова, Валентины Толкуновой.

Дождь по стеклам струится безмолвно, и река потемнела вдали. Тускло катится, катятся Невские волны, льются слезы твои, Натали. Взор потухший, наполнен тоской, над бровями морщинки легли. Несклоненный в печаль другою,

Здравствуй, Натали. Дни летят за днями. Видишь, Натали.

Гром разбудит опушку лесную, и земля потускнеет скорбя, и уже никогда, никогда не спасу я от жестоких людей.